интересы, которые пытаются защитить и оправдать. Но дело в том, что о субъективирующих и о субъективирующих Бог говорит совершенно четко. Ну вот, например, Евангелие от Иоанна, 3 глава.